0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 7 часов в Тюмени. Отличные новости. Несмотря на этот туман, утреннее шоу «Рэд» добрались до красноармейской студии.
1: И мы готовы вас развлекать, поддерживать, рассказывать новости и шутить шутки.
0: Всем привет и добро пожаловать!

0: связи. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе утро. В Тюмени на календаре у нас 20 августа, четверг. Ну и за окном плюс 12 градусов. И, конечно же, мы все не можем не заметить этот резко появившийся Silent Hill за окном. Mm-hmm. Вот только ехала, было все ок, ну, кроме запотевшего окна. И вдруг, бах, резко, буф, туман.
0: Я согласен с тобой. Буквально час назад просто прекрасная вообще видимость. Mm-hmm. Все замечательно. И как-то вот так вот заволокло. В какой-то момент просто Тюмень такая: о, я подумаю, что я Лондон.
1: Да.
0: Потому что в Лондоне же обычно вот эти туманные всякие штуки. Слушайте, ну, я такого, если честно, давненько вообще не наблюдал. Как будто бы, вот, у нас, чтобы вы понимали масштабы, да, вот у нас в доме напротив здесь находится магазин, очень важный для нас. Ну, для меня, ладно, хорошо, красно-белое. Так вот, даже красно-белое не видно, понимаете? Это...
1: Несмотря на то, что он за деревьями даже.
0: У меня уже небольшая тревожность из-за... Просто всегда должно быть в поле моего зрения.
1: Ну, а если мы все вместе сейчас были в Китае, мы бы получили 750 тысяч каждый, представляешь?
0: Это за что?
1: Это вот за туман, то, что он присутствует. В общем, новость такая дня. Зумер заработал 750 тысяч, переведем на рубли это все, наблюдая за туманом на горе. И это официальная работа, то есть ему предложили.
0: Хорошо, я согласен. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте мы все подробности обсудим минутки примерно через три.
1: Ну ладно, я уж хотела рассказать.
0: Хорошо, да. Пока что мы желаем... Мы вас, во-первых, приветствуем. Во-вторых, мы вам сообщаем о том, что у нас здесь все вообще... Максимальная комплектация и подарки, и шутки, и новости. И пообщаемся с вами тоже на животрепещущие темы. Короче говоря, всем привет.
1: Да, и доброе утро.
0: И классного дня. Погнали!

0: Красивое какое название, да, у проекта What If, что если? Так называется эта танцевальная история, которую мы послушали. В Тюмени 7 часов и 9 минут. И что если мы вам скажем, что на тумане, который вот сегодня у нас особенно как-то да, активно проявился, да, можно даже заработать.
1: Но если бы мы все вместе были сейчас в Китае, но мы в прекрасном, самом лучшем городе Земли, в Тюмени. В общем, новость такая. Парень вставал в 5 утра в Китае, он зумер, ну, естественно, молодежь, куда бы без нее, и снимал вайбовые видосики от рассвета до заката, вот именно такого тумана.
0: Угу, где-то в горах, ну, в горах там постоянно, там каждый день такая история. Да, да. И за это 750 тысяч рублей.
1: Mm-hmm.
0: Ну, в месяц, наверное,
1: в
0: да?
1: В месяц, да-да-да.
0: Давайте посчитаем, сколько это в день.
1: В день,
0: давайте, давайте.
1: Калькулятор. Ну, это с проживанием вместе все там входило.
0: Это все включено. Ну, да, эти расходы мы, конечно же, не берем. 750 разделить на 31. Примерно по 24 тысячи в день. Вайбовые видосики.
1: Ну, зумеры, они такие, на все, мне кажется, делают деньги. Надо у них чему-то поучиться.
0: Да. Ну, сегодня вот, представляете, вот так, чик-чик, оп, и 24 тысячи. Нормально, было бы хорошо. Слушай, ну, если серьезно, то реально давненько мы такого вот густого тумана не видели. Поэтому я думаю, что сегодня не только, ну, самолетам нужно быть, конечно, осторожно, да, но и водителям тоже, потому что видимость не такая прям вот, чтобы замечательная. Хотя вот вроде бы как бы дорогу видно, но тем не менее, будьте осторожны.
1: Подожди, я поняла. Противотуманки, оказывается, в машинах такие сейчас... Наш выход!
0: Все такие, о, туман, осторожнее, а противотуманки наконец-то обратно. Наконец-то они нам пригодились! Вот за что мы заплатили! Ура!

0: пироги. В Тюмени 7 часов 15 минут. Кстати, знаете, кто написал слова для этой песни?
1: Кто же?
0: Евгений Гришковец, знаете такого?
1: Да.
0: А, это не он. Это написала его дочь. Представляете себе?
1: Интересно.
0: Да. Вот.
1: Талантливое поколение передается вот это вот.
0: Ну, видимо, видимо, да. Кстати, хотите, я расскажу вам небольшую историю про Тюмень и про Евгения Гришковца. Значит, однажды он как-то был, ну, с гастролями. Он же в какое-то время был безумно вообще популярный. У него моноспектакль это, да, называется, да, да. С элементами стендапа. Короче, тогда вообще супер, вот он был на волне. И, значит, приезжал он в Тюмень и захотел потусоваться. Mm-hmm. Потусоваться. Я, конечно, понимаю, что сложно представить, типа, как он это делает, но тем не менее. И он, в общем, пошел в тогда еще существовавший клуб «Мохито».
1: Был такой.
0: И знаете, что произошло? Его не пустили. Просто, молодой человек, вы не проходите без объяснения причины.
1: Они не узнали его, что ли?
0: Понимаешь, как бы парни, которые работают на охране,
1: так.
0: Они, скорее всего, вероятнее всего, когда весь остальной мир смотрит концерты Гришковца, они качаются, понимаешь? Они занимаются борьбой, что-то такое, да? Поэтому вряд ли они смотрят это. В общем, потом как-то, тогда арт-директором был мой, значит, знакомый, как-то до него дошла эта информация, и он начинает: «Вы что делаете? Пустите срочно!» В общем, вот такой вот вам эксклюзивчик. Ну а далее, эксклюзивно для каждого из знаков зодиака.
1: Впереди, да, расскажем послание астрологов для того, чтобы вы смогли построить свои продуктивные планы на этот четверг.
0: Кроме того, интересные новости, важные, из Тюмени сразу же после Bauer и классной электронной истории Calling Out For You. В общем, отлично, продолжим это утро, никуда не расходимся.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
5: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
8: Вещанная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 3 в Тюмени на Красной Армии. Свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово помочь потребителям в перерасчете платы за воду ненадлежащего качества. Специалисты помогут подготовить проект претензий, а также предоставят заключение по делу о защите прав потребителей, сообщается на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, с 16 июля поступило 868 обращений граждан относительно качества питьевой воды. Все обращения направлены в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Также потребители могут самостоятельно обратиться с требованием о перерасчете к поставщику услуги. Работы в Менделеев-парке в Тобольске планируют завершить к 1 сентября. Преобразование пространства идет при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», пишет «Тюменская линия». Сейчас монтируется входная группа в виде букв, стилизованных под химические элементы. В зеленых зонах устанавливают фонари в форме стволов деревьев. Детская площадка собирается из теплого цилиндрованного дерева. В благоустройстве участвует стратегический партнер региона – компания «Сибур». Тюменский «Рубин» проведет первый поединок нового сезона Олимпбет-чемпионата России ВХЛ на домашнем льду. 6 сентября наш клуб примет Рязань ВДВ, сообщает слух.ру. Сезон начнется 2 сентября. ВХЛ стартует первый из трех главных хоккейных лиг России. Действующий чемпион России «Югра» дома примет победителя прошлой регулярки новокузнецкий «Металлург». Всего в новом сезоне примут участие 30 команд. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7.27, точное тюменское. Итак, для того, чтобы жилось, работалось и существовалось легко, астрологический прогноз вашему вниманию.
2: Овны, в некоторых важных делах вы сможете добиться успеха, особенно если проявите настойчивость и не сдадитесь.
1: Тельцы, не исключено, что вы поймете, как исправить допущенные ранее ошибки.
2: Близнецы, начало дня принесет отличные идеи. Правда, ваши замыслы вряд ли сразу понравятся окружающим.
1: Раки, появятся какие-то хорошие идеи, скорее всего, они будут касаться личной жизни.
2: Львы, не горячитесь и не теряйте уверенности в себе, если в начале дня что-то пойдет не так.
1: Девы, если вы не станете следовать чужому примеру, а придумаете что-то свое, то добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали.
2: Весы, лучше не принимать важных решений, быть разборчивой в деловых контактах и не брать на себя серьезных финансовых обязательств.
1: Скорпионы, вы поймете, какие ошибки допустили и найдете способ их исправить.
2: Стрельцы, предстоит не только заниматься какими-то привычными делами, но и решать совершенно новые задачи.
1: Козероги, рекомендуется посетить какое-то культурное мероприятие, например, сходить в театр или на концерт.
2: Водолеи, сегодня вам будет сложно сосредоточиться и понять, что нужно сделать сейчас, а что может и подождать.
1: Ну и, наконец, рыбы, вам потребуется для отдыха больше времени, чем обычно, и это стоит учитывать.

0: только-только день начинается, и мы сразу же хотим вас, ну, как-то подзарядить на победы. Да. Страничка вдохновения и мотивации далее.
1: Мы расскажем там, что случилось в этот день, какой сегодня может быть праздник, ну и вдохновимся на позитивный настройка этого четверга.
0: Ну, давайте так, смотрите, 20 августа сегодня, и среди прочего, вот мне бы хотелось вам рассказать, что запатентован телефон с наборным диском.
1: Это вот старый, который, да, нужно крутить этот барабан.
0: Ты вообще застала такое, такие времена?
1: Да, конечно.
0: Я, вы знаете, вот вспоминаю, что особенно сильно меня бесили люди, как и всех, наверное, в то время, у кого в номере телефона были восьмерки, девятки, а если там ноль есть... Понимаете, как приходилось долго ждать?
1: Да.
0: То есть это нужно было прям, знаете, телефонный звонок, это было не что-то вот такое спонтанное, да? Это нужно было запланировать.
1: Ритуал прям целый, да, подготовиться.
0: Выделить на это какое-то время, да, потому что пока диск вернется обратно. А представляете, мобильный телефон набирать? Вот это вот 9.
1: Код города.
0: Да. Так, но это далеко вот не единственное изобретение, да. Есть еще парочка классных поводов, которые помогут нам настроиться на победы сегодня. Так что сразу после совместочки «Ловлю» от Holy Flame, Айовы и Доуз мы вам обо всем расскажем.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 13 градусов и пасмурно. Днем потеплее до плюс 21 градуса. И дождь, кстати, не ожидается.
3: Спонсор программы – компания «Скандия». Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, Скандия. ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Туман вроде бы рассеивается, и это хорошо. На дорогах пока что свободно. 8 минут на 50-летие октября и далее по Осипенко, Севастопольской до Немцова придется постоять. 7 на Мельникате от 30-летия Победы до 50-летия октября и 6 на 50-летие октября от Профсоюзной до Одесской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Замените стекла в моей машине?
2: Какой у вас автомобиль?
1: Современный.
2: Конечно, заменим.
3: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: Тюмени, 7:38. Страничка вдохновения и мотивации. У нас тут прямо сейчас 20 августа и довольно насыщенный день. Во-первых, давайте начнем с главного сразу же. Да, сегодня Всемирный день лени.
1: Шикарный праздник. Mm-hmm. Я считаю, да. Его можно отметить.
0: Я думаю, что его не надо отмечать, потому что...
1: Итак, в каждом дне мы немножечко ее отмечаем.
0: Ты вообще вот... Ты умеешь вообще лениться? Потому что это проблема сейчас современного общества.
1: У меня нет с этим проблем вообще никаких. Я люблю лениться, и мне это в целом нравится, поэтому вообще никакого дискомфорта я поэтому не испытываю.
0: Как ты ленишься? Вот...
1: Ну, ты знаешь, мне даже лень рассказывать.
0: Все понятно. В общем, вы знаете, я думаю, что это, ну, не про лень, конечно же, а скорее всего про то, что нужно замедлиться немного сегодня. Да. Вы куда тоже спешите? Вот куда несетесь?
1: Потому что замедление это лень.
0: Да, да, вот, пожалуйста. Поэтому обязательно сегодня найдите несколько минут, а желательно даже несколько часов, для того, чтобы просто вот так вот взять, ничего не поделать и полениться. Сегодня можно, да, это точно. Также сегодня день рождения Чебурашки. И 57 лет исполняется этому персонажу. Но, вы знаете, есть такая традиция дергать за уши. Я согласен, что Чебурашку очень удобно дергать за уши, но 57 раз.
1: Это очень много.
0: У него и так огромные уши. Давайте какой-то другой, пожалуйста, способ его поздравить.
1: А ты вот можешь представить себе старого Чебурашку? 57 все-таки, он возрастной.
0: Ну, в целом, да. В целом могу. Как-то, ну, Чебурашка, дедушка, типа.
1: Можно апельсины сегодня поесть.
0: Во,
1: он же любил апельсины.
0: Да, или с каким-нибудь крокодилом прогуляться.
1: Геной.
0: Позвоните бывшей вообще.
1: Или бывшему, как бы, да.
0: Еще один детский сегодня такой повод. Это день рождения букваря.
1: Все на этом выросли, все это помнят.
0: Давайте поиграем, Яна, в игру. Вот это, когда первый разворот открываешь букваря, там вот буквы и какие-то предметы. Вот я тебе называю букву, а ты должна постараться, какой предмет.
1: Именно в том букваре, да?
0: В том, вот синий букварь, там мальчик, девочка, буква А, мурзилка, что-то там.
1: Давай попробуем, давай.
0: Итак, ну, А.
1: Ну, арбуз, наверное.
0: Арбуз, правильно. Давай, посложнее. Ж.
1: Жук.
0: Жук, да. Вот интересная буква. Х.
1: Хобот. Хор.
0: О чем ты думаешь вообще? Ты это, у тебя только одни хоботы на уме, честно говоря. Хлеб, Яна, хлеб. А ты ж хлеб не ешь, да?
1: Да, ем.
0: Хорошо, так, давайте буква С.
1: Сахар.
0: Нет, вот тут уже как раз твой хобот, слон. Ну и давайте П.
1: Папа.
0: Пила.
1: Это к маме, да,
0: больше? Да, такое ощущение, что тот человек, который написал, подумал в этот момент про жену свою. Так, ну и еще, знаете, вот еще один важный, у важного человека день рождения, для нас, для миллениалов, да, большинство все-таки наших слушателей вот из тех времен. В общем, мы разную музыку в то время слушали, все абсолютно. Да. Рассвет субкультур пришелся, но я думаю, что все будут солидарны в том, что группа Limp Bizkit, вот отдельное местечко есть в наших сердечках. Всегда. Да. И сегодня день рождения у Фреда Дёрста. 56 лет старине уже исполняется. И кто мы такие? Кто мы такие, чтобы не взять и не послушать сейчас группу Limp Bizkit? Музыкальный редактор, конечно, будет в шоке, но плевать.
1: Самодеятельность никто не отменял.
0: Нас уволят, ну и что? Да, это того стоит. Поэтому давайте зафиналим рубрику вот как раз песни Limp Bizkit.
2: Let's go. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Раскачаем этот день.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Бланка в утреннем шоу Рена Красноармии с суперхитом «Недоступна». 7 часов и 48 минут в Тюмени. Вы знаете, картина «Человек-паук. Новый день» долгое время, ну, неделю, была недоступна для российских зрителей, в том числе и для тюменских. Но вот все.
1: Значит, уже можно.
0: Уже сегодня, да, начинаются сеансы. Напомним, что перенесли на неделю из-за того, что там совпадали с премьерой «Колобка», а хотелось, чтобы поддержать за счет отечественного производителя, и вот таким вот образом чуть-чуть немножко вот пододвинули.
1: Ну вот, кстати, про «Колобка». Вы видели эту афишу? Надеюсь, все это видели.
0: Да.
1: Как он выглядит? Вот рядышком колобок нарисован. Такой миленький, маленький, все, румяненький. Угу. Но вот этот главный, извинитесь.
0: Черствый, да? Вот
1: ну, какой-то, да, уже засохший хлеб, который там и жалко выбрасывать. Ну, и ну, пускай она полежит.
0: Потом сухарей наслушаем.
1: Да.
0: Ну, я не смотрел, кстати, «Колобка». Ты смотрела?
1: Нет, тоже нет.
0: Я тоже, вот. Ну, а на «Человека-паука» что ты скажешь? Пойдем?
1: Ну, я думаю, надо сходить, потому что, ну, легенда.
0: Ну, как будто бы, да, вот этот, я смотрел там, значит, и тизеры, и трейлеры, ну, как будто масштаб в этот раз действительно 100%. Поражает, да. В общем-то, сегодня вообще четверг, день кинопремьер, поэтому давайте вот про кино мы и поговорим. Расскажите, что последнее вы смотрели в кинотеатрах, и как вам вообще, понравилось, не понравилось, рекомендуете, не рекомендуете? Можно писать в наш канал ВК, Радио Красная Армия, или в мессенджеры.
1: 8-922-300-104-6.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
6: А можно попробовать?
5: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Москвы. Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.

0: 7.55 в Тюмени. Итак, четверг, день кинопремьер. Тем более, что «Человек-паук. Новый день» наконец-то добрался до российского и, конечно же, тюменского проката тоже.
1: На паутине вот так вот долетел до Тюмени.
0: Да, и, в общем, сегодня мы решили поговорить, что последнего вы смотрели в кино и как вам вообще, понравилось, нет, рекомендуете, не рекомендуете. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Ходили на «Очень страшное кино 6», и как-то вот, ну, не очень затянуто, все истории смешали в кучу, но тем, кто хотел ощутить знакомую атмосферу, идеально.
0: Я смотрел.
1: Я тоже, кстати.
0: Ну,
1: согласна.
0: Согласен, да, солидарен. Но вы понимаете, что «Очень страшное кино», вот когда мы смотрели там в, значит, когда мне там было 12, да, там 13 лет, конечно, там, знаете, ну...
1: Все впечатляет.
0: Я извиняюсь, там, да. Такой юмор, конечно, воспринимался супер вообще. Ну и плюс ко всему, на тот момент это было, конечно, что-то новенькое. Сейчас уже так...
1: Ну вот ощутить знакомую атмосферу, да, это прям про это.
0: Это да. Так, из последнего смотрели в кинотеатре фильм «Майкл». В онлайн-сервисах смотрели «Идеальные дни». Фильм лауреат Каннского кинофестиваля. Рекомендую к просмотру. Ну, «Идеальные дни» я не смотрел. Вообще, фестивальное кино это, не знаю, такая, раз на раз не приходится. А вот «Майкл» смотрел, конечно. Что скажешь?
1: И как? Я не смотрела.
0: Не смотрела?
1: No.
0: Вы знаете, «Богемская рапсодия» мне больше понравилась. Ну, там и история, конечно, больше такая, как бы, драматичная, что ли. Вот.
1: Но это для фанатов, да. Майкла, мне кажется, идеально.
0: Не, вот этот, насколько я помню, это племянник исполнял его роль. Он, конечно,
1: да,
0: молодец. Он, видно, что он очень много тренировался, репетировал. Все вот эти танцы, это все понятно. Ну, и как бы акцент вот именно на этом сделан. А им, ну, вроде, ну, что-то, не знаю, не хватило.
1: Сомнительно, но
0: может,
1: окей.
0: Может быть, будет сиквел, и вот тут тоже написали, что хочется продолжать фильма «Майкл». Вот, ну, посмотрим. Если выйдет, может быть, и зацепит. Что последнего вы смотрели в кино и как вам вообще, понравилось, не понравилось? Пишите 8 922 300 1046. Это наши мессенджеры и канал ВК «Радио Красная Армия». Тоже к вашим услугам.

0: 8 часов в Тюмени. Ну так неожиданно туманное утро выдалось сегодня, однако, несмотря на это, мы продвигаемся далее в этот день.
1: Развлечения, подарки, новости и шутки – все это ждет тебя впереди.

0: Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе утро и большой-большой привет. В Тюмени 20 августа, четверг. Ну и за окном немножечко потеплело. Плюс 13 теперь у нас градусов.
0: Но температура сегодня не главная. Сегодня это уходит на второй план, потому что туман.
1: Его сложно не заметить. Это, кстати, он еще рассеялся для тех, кто только что посмотрел в окно. Он был еще гуще, еще такой плотнее.
0: И я, знаете, что предлагаю? Вот люди, которые более-менее как-то ведут свои социальные сети, да? Не то, что я. Вы обязаны сообщить интернету о том, что сегодня в Тюмени вот такая у нас погода.
1: Ну, это обязательно.
0: Обязательно. Весь мир должен об этом, конечно же, знать. Поэтому достаем, да, удаляем видео салюта и вот снимаем туман.
1: Видео заката еще можно, да, удалить, потому что тоже каждый день
0: счетчики.
1: Красивый.
0: Не, ну счетчики не надо. Счетчики это как бы...
1: Уже нужно показания передавать, числа подходят.
0: Вот, и все снимаем, конечно же, тюменский туман. Это вот сегодня обязательно, это сегодня база. Мы надеемся, что вот такая видимость, во-первых, если вы там куда-то собрались лететь сегодня, никак не помешает вылету или... прилету самолетов. Ну и автомобильный транспорт сегодня тоже будет без всяких проблем вообще из-за плохой видимости.
1: Да, ну и в Тюмени, кстати, есть парочка зданий, у которых плохая тоже смотрибельность, как на дорогах у нас. Немного потеряли свой вид. А вот какие и что?
0: Погода здесь ни при чем, они просто плохо смотрятся
1: уже.
0: Окей, давайте о них ты предлагаешь поговорить далее.
1: Да.
0: Хорошо, сразу после Димы Уриха и его бенгера «На меня ты не сердись». Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: армии, на меня ты не сердись. 8 часов и 9 минут в Тюмени. И про какие-то обшарпанные здания, про какие-то заброшки, Яна, твои любимые.
1: Ну, конечно же, да. В которых, кстати, в одной из них я жила, а в другой просто побывала. Интересно, интересно, да?
0: Да, интрига, так. У нас, знаешь, что-то вчера что-то про под мостом ночевать.
1: Да.
0: Что-то был какой-то прикол. Сегодня про заброшку. Ну, давай.
1: Так, жила я, значит, в легендарном доме, который называется у нас «Муравейник», 13-этажка в центре города.
0: Но напротив. Это не заброшка.
1: Это не заброшка.
0: Он пусть и так выглядит, конечно, но он не заброшка, да?
1: Нет, нет, далеко не заброшка, там люди живут. Вот, наконец-то его приведут в нормальный вид. Фасад отреставрируют, потому что он в центре и очень так непрезентабельно выглядит довольно-таки.
0: Ну, есть такое, действительно. Вы посмотрите, какая красота там находится вокруг, да? Драмтеатр какой замечательный, прекрасный. Да, вот это все, улица Республики. И...
1: муравейник.
0: И муравейник, да.
1: Ну, он и выглядит как муравейник. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Но вы знаете, насколько я знаю, это вообще здание, конечно, уникальное. И в России есть еще в каких-то городах вот точно такой же проект. И задумывался он как парящий дом. То есть вот эти ниши, в которых сейчас находятся там кафе, магазины и так далее, они раньше были пустые. То есть
1: да,
0: дом просто как бы стоял вот так вот. Ты застала эти времена?
1: Конечно, я даже жила там.
0: Я ей говорю, что то есть раньше вот эти, там было пусто вот так вот, да? То есть,
1: да, как будто арок бы... было больше.
0: Ага.
1: И прям машины ездили. Сейчас там нельзя ездить, а раньше ездили машины.
0: Ну, кстати, вот. И вот он задумался как парящий такой дом. Вот. Но потом пришли 90-е, и парить стало как бы, знаете, лучше было стоять на чем-то. И вот поэтому там бизнес первые вот эти все этажи и захватил. Слушайте, ну, потрясающие новости. Сроки какие?
1: В 27-м году.
0: Прекрасно, замечательно.
1: Наконец-то что-то будет делаться.
0: И еще что? Какое еще здание?
1: Ну, и в котором я побывала, не жила, конечно. Это у нас Ленинская баня. Которую у всех
0: круглая.
1: Иногда... Да, круглая, которая находится у нас. Ее продают в частные руки. И это что значит? Значит, сохранят вид вообще этой бани,
0: да.
1: И отреставрируют.
0: Ну, насколько я знаю, там же планировалось открыть планетарий.
1: Да, планировали, но что-то пошло не так.
0: Видимо, не получается. Не как-то не... Ну, не подходит...
1: Да.
0: Архитектура. Ну, вообще, у меня, знаете, по-моему, есть гениальная идея. Сейчас у нас бани переживают вот ренессанс такой, да. То есть сейчас это довольно модная, как бы, тема, да. Очень
1: новые,
0: много, да.
1: Да.
0: И как будто бы не нужно придумывать ничего, а просто сделать...
1: Велосипед придумывать не нужно.
0: Вместо бани просто новую баню.
1: Баню,
0: как
1: да.
0: Как вам такое? Ну, а?
1: Никто до этого не додумался, разве?
0: Ну, как будто очевидно вообще. Если вдруг вы какой-то инвестор, не знаю, ну, давайте как-то созваниваться, давайте как-то обсуждать, да? Как будто бы у этого есть перспектива. Ну, очень хорошо, что такие старые исторические здания приводятся, да, в порядок. Точно так же, как, кстати говоря, у нас тут и с музыкальными планами все в полном порядке. Уже скоро Мэри Гу, ну, а прямо сейчас настоящий бестселлер Мэткон Бэггин. Еще раз всем привет и отлично.

0: настоящие, беспроводные, мощные наушники. Вот такой подарок мы приготовили для вас минут примерно через 15.
1: Да, ну и, конечно же, не забудем рассказать долгожданный гороскоп каждому знаку подсказки от звезд на сегодняшний день.
0: Кроме того, свежие новости, пожалуйста, тоже в самом ближайшем будущем после Jonas Blue и классной летней истории Girl. Дождитесь обязательно, будет круто.
2: Реклама. Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
11: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
12: Гиадзе, вещанная сказка.
13: 51 87 37.
14: Категория 0+.
10: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября. По кодовому слову «тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8.25, точно Тюменская, на Красной Армии Николай Антонов и свежие новости.
1: Доброе утро. На городские маршруты выходят 13 новых автобусов марки КАВ с производства Курганского автомобильного завода. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Это городские полунизкопольные автобусы большого класса. Они оборудованы системами климат-контроля и устройствами для зарядки смартфонов. Автобусы работают на экологически чистом компримированном природном газе. Новая техника постепенно выходит на маршрут номер 73. Ежегодная выплата на школьную форму в Тюменской области в этом году составляет 18 371 рубль, сообщает инфоцентр регионального правительства. Получить средства могут многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в регионе. Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг, МФЦ или центры соцобслуживания населения по месту жительства. Такую помощь малоимущим семьям оказывают по нацпроекту «Семья». До 23 августа в Тюмени прекращено движение транспорта по улице Ставропольской в районе дома номер 139 на Московском тракте. Здесь будут проводить реконструкцию участка тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. До конца этой недели маршрут номер 76 перейдет на временную схему в объезд перекрытого участка. Расписание для пассажиров доступно на сайте tgt72.ru. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:30 в Тюмени. Для того, чтобы сегодня принимались исключительно правильные решения, прогноз от астрологов. Погнали.
2: Овны, в некоторых важных делах вы сможете добиться успеха, особенно если проявите настойчивость и не сдадитесь.
1: Тельцы, не исключено, что вы поймете, как исправить допущенные ранее ошибки.
2: Близнецы, начало дня принесет отличные идеи. Правда, ваши замыслы вряд ли сразу понравятся окружающим.
1: Раки, появятся какие-то хорошие идеи, скорее всего, они будут касаться личной жизни.
2: Львы, не горячитесь и не теряйте уверенности в себе. Если в начале дня что-то пойдет не так.
1: Дева, если вы не станете следовать чужому примеру, а придумаете что-то свое, то добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали.
2: Весы, лучше не принимать важных решений, быть разборчивы в деловых контактах и не брать на себя серьезных финансовых обязательств.
1: Скорпионы, вы поймете, какие ошибки допустили и найдете способ их исправить.
2: Стрельцы, предстоит не только заниматься какими-то привычными делами, но и решать совершенно новые задачи.
1: Козероги, рекомендуется посетить культурное мероприятие, например, сходить в театр или на концерт.
2: Водолеи, сегодня вам будет сложно сосредоточиться и понять, что нужно сделать сейчас, а что, может быть, подождать.
1: Ну и рыбы, вам потребуется для отдыха больше времени, чем обычно, и это стоит учитывать.

0: Aware. Вот такое классное утреннее музыкальное сопровождение. Что же касается сопровождения юридического? Добро пожаловать в центр юридической помощи. Имеем право. Там можете вообще, если вы бизнесмен, то все вопросы юридические по вашему бизнесу имеем право забирают на себя. Вы просто занимаетесь делами, финансами, считаете прибыль, понимаете.
1: Шикарные вот эти мелочи.
0: А юридические вопросики остаются там. Так что обращайтесь обязательно. Но и физические лица тоже, конечно, по любым вопросам. Welcome, пожалуйста, без всяких проблем. И мы, значит, имеем право, это наши партнеры. У нас специальная игра, где мы обсуждаем всякие курьезные законы со всего мира.
1: И сегодня, пристегнитесь, значит, мы летим в солнечную, красивую Италию. А именно в Венецию, в одну из частей. Да. Представьте, что мы плывем на вот этой вот лодке. Как она, Саша, называется?
0: Гондола.
1: Да, ну а ты, соответственно, у нас будешь кто? Гондольер.
0: Хорошо, что ты умеешь правильно образовывать слова, потому что...
1: Да-да-да. Водитель лодки, так скажем, значит. Ну, а вопрос звучит таким образом. Это официальный закон.
0: А водитель газели тогда кто? Газельер? Газельер.
1: Да.
0: Гораздо круче, чем газелист звучит, согласитесь.
1: Автобусельер, машинальер, ну и вот это вот так далее. Да? Там серьезный, официальный существует закон. Звучит он таким образом, но я его озвучу не до конца. Вам нужно выбрать правильный вариант ответа. Итак, вопрос. В Венеции запрещено кормить. Варианты ответа.
0: Уже плохо, да? Уже плохо, что существует такой закон.
1: Ну, да.
0: У кого-то нельзя кормить, это плохо. Так.
1: Первый вариант ответа. Незнакомых женщин.
0: Угу.
1: Второй – бомжей.
0: Угу.
1: Третий – птиц.
0: Как вы считаете, какой закон существует в Венеции? Отправляйте цифру с номером варианта к нам в мессенджеры 89223-0146. Одному из счастливчиков, которого мы случайным образом выберем, подарим классные беспроводные наушники 89223-0146. Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: Ну и довольно удачно все складывается на дорогах Тюмени. 3 балла всего лишь к этому часу. 12 минут на Мельникате от Наровской до Харьковской придется постоять. Около 11 минут время проезда по 50-летию октября от Профсоюзной до Пермякова. И 10 минут на Широтной от Монтажников до Николая Федорова.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
4: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
2: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дум.рф. Реклама. Не оферта. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: поболтали.
1: Red Games в утреннем шоу Red.
2: 8.42 в Тюмени. На этой неделе мы совместно с Центром юридической помощи «Имеем право» продолжаем разбираться в интересных таких вот законах разных стран. И Виктор сегодня смог ответить правильно. Виктор, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И вы знаете, удивительно, как все вот так вот совпало, но... Значит, вопрос у нас сегодня был связан с...
3: Венецией, да.
2: И, Виктор, буквально вот, в прошлом году был в Венеции. И, конечно же,
3: идеально.
2: Виктор, нам нужна история какая-то про Венецию.
4: Потрясающий город, да. Впечатлило больше всего, что гондольеры, они не только выглядят прекрасно, а они еще и поют замечательно.
2: Они не только прекрасно выглядят, но еще и замечательно поют.
3: Я знаю, что это у них родовая история, то есть там прям семейный отец, сын, там внук идет прям вот так. Это правда?
4: Да, верно.
2: Прикольно. Ну, в общем, кто, класс, как не ты, Виктор, вот, должен был ответить правильно. Давайте напомним, какое было задание.
3: Вопрос был таким образом. Звучал он короткий, но интересный. В Венеции запрещено кормить. Первый вариант ответа – незнакомых женщин, второй – бомжей, третий – птиц. Ну и, конечно же, Виктор, какой вариант правильный?
4: Птиц.
2: Птиц, да, верно. Абсолютно верно. Ну и наверняка ты даже знаешь, почему нельзя кормить птиц.
4: Ну, это большой бичевник на самом деле. Там даже и не дню на улице их нельзя. За это тоже могут штрафовать.
2: За что еще раз? За то, что... А дома держать?
4: Еду на улице.
2: А, еду... То есть на улице, типа? Ну, насколько нам,
4: да, да,
2: насколько нам удалось выяснить, это сделано того, что птицы имеют свойство какать.
3: Да.
2: И особенно очень сильно они любят делать это на памятники всякие исторические.
3: И разрушать их немножечко таким образом.
2: Поэтому вот такой закон и приняли. Виктор, ну, вообще, сегодня просто вот все сошлось реально.
3: Идеально,
2: да. Наушники беспроводные твои. Мы тебя поздравляем!
4: Спасибо.
2: Да. Желаем тебе отличного, хорошего, классного дня, замечательный...
3: Даже солнышко вот выглянуло специально поэтому.
2: Счастливо и пока.
3: Пока.
2: Ну а у нас завтра последние, финальные наушники, поэтому присоединяйтесь в это же самое время и забирайте их.
1: Red Games в утреннем шоу Red.

0: На Красной Армии настоящая классика R&B и поп-музыки. Это Нелли Фуртадо и Тимблет Промиско. 8:49 в Тюмени. Четверг, так сказать, тоже уже по классике. Это что? Это день кинопремьер.
1: Yes.
0: Центральная премьера этой недели, это, конечно же, «Человек-паук. Новый день». Помним все этот скандал, да, что пришлось немножко перенести, чтобы наш российский фильм, там, «Колобок» мог собрать немножко побольше денег.
1: Но мы дождались все-таки.
0: Кстати, интересный факт. Вот когда выходили первые «Человеки-пауки», еще когда Тоби Магуайр там снимался, так совпало, что «Ночной дозор» тоже вышел в прокат одну неделю. И знаете, что произошло?
1: Что же?
0: «Ночной дозор» просто вообще вот... И вынес вообще «Человека-паука» в прокате. Просто я к тому, что вот если хороший фильм,
1: то
0: как бы никакие «Человеки-пауки», извините меня.
1: Не сравнятся.
0: Но, тем не менее, долгожданная премьера выходит. В том числе мы уже тут узнали, что и в тюменских кинотеатрах, например, вот в «Киномакс», в «Атмос Синема» тоже, выходит этот фильм. Вообще, давайте поговорим про кинематограф. Что... последнего вы смотрели в кино и понравилось ли вам? Вот так
1: может
0: звучит наша
1: быть,
0: тема.
1: Не обязательно про кино, а про какие-то ситуации в кинотеатрах, какие удобные места, где какие-то, может быть, фишки, лайфхаки есть кинотеатрские. Что касаемо фильмов именно, я ходила на «Зловещие мертвецы».
0: А ты вот из этих, да, кто вот это вот любит на ужастики вот это сходить?
1: Вообще нет, на самом деле. Просто меня пригласили в кино, и у меня не было выбора. Я такая, ладно, пойду
0: это
1: хотя бы.
0: Это было типа свидание?
1: Почти, да. Было темно в кинотеатре, конечно же. Но были не на последнем сидении, в ряду вот этом.
0: Вообще это не очень как будто подходящий фильм, да, для...
1: Для свидания, да. Хотя опять, типа, не бойся и приобняй, там что-нибудь такое.
0: Об этом я не подумал. Нет, просто я, знаете, когда смотрю, мне самому страшно. Я вижу.
1: Тебя бы кого, да? Кто тебя убежал?
0: Поэтому, да, я даже об этом не подумал. В общем, на что вы ходили в кино последний раз? Понравилось вам, не понравилось? Рассказывайте, делитесь. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это мессенджеры, Телеграм и Макс. И канал ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже пишите.
2: Реклама. Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
6: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
5: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица.

0: «Паук. Новый день», и мы решили поговорить, а что последнего вы вообще смотрели в кинотеатрах и понравилось ли вам? Вот какие сообщения прилетели к этой минуте.
1: И вот в канале поделились мнением таким прям развернутым. Разве там вообще показывают сейчас что-то достойное? Последний раз смотрела 10 лет назад «Вероника решает умереть». Такой вот фильм был. На время фильма тогда даже забыла про жизнь за стенами кинотеатра. Вот такое вот впечатление. А за последние 10 лет, к сожалению, ничего не привлекло внимания.
0: Ничего себе! Подождите, да. Ну, у вас какой-то, видимо, очень сильно изощренный, не изощренный, а как это сказать, утонченный.
1: Искусный
0: такой. Вкус, да. Вы прям, знаете, на какую-то вот это вот не ходите, да, вот эти Марвелы всякие.
1: Ну, судя по всему, да.
0: Ну, вообще, серьезный, знаешь, подход. Вот я в первую очередь, для меня кинотеатр, это, конечно, больше атмосфера. То есть это просто вот какой-то культурный выход, что-то вот, посидеть, mm-hmm. большой экран, хороший звук. По большому счету, ну, прям вот сюжет фильма, ну, Я согласен, что бывает иногда,
1: да,
0: не
1: иногда
0: очень удачно.
1: Это важно.
0: Но атмосфера, конечно, здесь решает. Но есть люди, которые, вы знаете, наоборот, типа больше домашняя атмосфера, да. Давно не ходил в кинотеатры, дома в спокойной, тихой обстановке как-то более погружаешься в атмосферу фильма. Да и ешь, что хочешь, пьешь, что хочешь. Я вам открою небольшой секрет. Я однажды по поводу «ешь, что хочешь», угу. был свидетелем того, как ребята просто не обломались и роллы.
1: О, как?
0: Ну, как бы, да.
1: Почему бы и не?

0: Поэтому, ну, тут как бы, конечно, спорно. Но я согласен, дома есть роллы как будто бы...
1: Поприятнее, поудобнее.
0: Чуть поудобнее, да.
1: Но сейчас вроде с этим полегче. С едой в кинотеатрах не обязательно покупать этот, как крыло самолета, попкорн.
0: Ты хочешь сказать, что... Сейчас не шмонают на входе, да? Я помню, мы, по-моему, в классе 10 пошли в кино, в Киномакс тогда, Космос еще.
1: Да,
0: взяли,
1: был.
0: Вот, ну, не чтобы взять 0,5, да, вот. Нет, мы взяли 2-литровый 7-Up, и, конечно же, куда мы его спрятали? В рукав пуховика. Конечно, у нас нашли, конечно, у нас отобрали. Ну, вот сейчас вроде бы как бы да. Так, расскажите, что последнее вы смотрели в кино? Понравилось вам или нет? А как вам вообще кинотеатры? Вот давайте так, может, более глобально зайдем. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6 и наш канал ВК «Радио Красная Армия».

0: Отличная тюменская. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. С вами ваш непокорный слуга Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем привет и доброе утро этого четверга. В Тюмени 20 августа. Ну и не можем не заметить. Вдруг, если вам кажется, что что-то в глазах у вас так побелело, вам не кажется, это туман. Mm-hmm. Да, действительно, это он рассеивается еще, был намного гуще.
0: Вы знаете, мне кажется, что именно вот сегодняшней Тюменью вдохновлялся Николай Расторгуев, когда писал свой знаменитый, как они говорят, то поколение, шлягер. Вот этот «На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам». Вот такая сегодня была ситуация. Я думаю, что ваши друзья, которые ранние пташки, они уже обо всем в соцсетях рассказали, поэтому заходите, смотрите, как это все было, если вы только что проснулись. Ну и как бы нам, конечно, не хотелось, но не без проблем это все отражается на, скажем так, городской инфраструктуре, да?
1: Да, вот новость, сразу же открываю чат и вижу, что в Рощино сегодня массово задерживают рейсы из-за вот как раз погоды такой.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы задержки были минимальные, потому что кто-то наверняка вот успевает, знаете, залететь в последний вагон и в отпуск собирается лететь, да, и вы представляете, когда у тебя вот все уже все, чемоданы сложены, ты все ждешь, когда же, и откладывается, откладывается.
1: Переживания, конечно, на максимуме.
0: Ну, хорошо, что в аэропорт Рощино современный аэропорт. Там есть дьюти-фри, пожалуйста. Да.
1: Очень комфортный устал.
0: Есть хорошие рестораны. Поэтому, ну, можно как-то скрасить ожидание. Я думаю, что вы, взрослые тоже, дяди, тети, разберетесь, да. Так, ну давайте поговорим про надвигающееся, наверное, событие, да, одно из главных.
1: Это 1 сентября, да. Подготовка. Сейчас, наверное, все родители и школьники к этому готовятся. Но не всем так сильно и упорно нужно готовиться.
0: Кому это делать не нужно, мы обсудим сразу после классной красноармейской новинки «Дивак», «Slow Down». Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.

0: 9 минут в Тюмени, конечно же, слоудаун, да, замедлится, типа. И вот наверняка всем школьникам хотелось бы, конечно, чтобы время замедлилось, потому что, ну, осталось тут всего ничего, каких-то 11 дней, и все, и... Сейчас, подождите,
1: у меня где-то... С утра рано вставать.
0: Подождите, у меня где-то был... А, вот он.
1: Немножко аж мурашки как-то так...
0: Простите, ладно, я что-то не подумал.
1: Какой он неприятный. Да. Звонок для учителя.
0: Если что. Так, ну и что, какие подробности у нас в этом?
1: В День знаний 1 сентября этого года торжественные линейки во всех школах Тюмени пройдут внутри зданий, потому что, ну, мало ли, какая погода, там все дела, обстановка. Ну и самое главное, что... Для классов только для первого и для одиннадцатых пройдет. А остальные будут отдыхать, значит, подольше немножко лето у них продлится.
0: Ну, кстати, вообще ничего. Во-первых, не надо тратиться на цветы для педагога, да? Ну, вот как бы уже
1: плюсы
0: видите,
1: вообще
0: какие-то,
1: какие.
0: Да. Ну, прикольно, прикольно. А ты помнишь свое вообще 1 сентября?
1: Я помню, да. Тогда началась карьера фото моя, модельство.
0: Фотомодель?
1: Да.
0: Как это было?
1: Потому что я сидела за партой и видела, как фотограф фотографировал нас всех. Ну, соответственно, что еще делает фотограф? Ага. Фотографирует. И я так, типа, невзначай так ручку возле лица приставила, так в окно задумчиво-задумчиво смотрела. Эта фотография до сих пор у меня на полочке стоит. Вот с тех пор-то я поняла,
0: С тех пор-то ты вот так вот на всех уроках вот так вот задумчиво в окно-то и смотрела.
1: Да, поэтому с тройками и закончила школу.
0: Я тоже помню свое 1 сентября, хотя это было, конечно, очень давно уже. И там, знаешь, тоже началась моя карьера. Ну, как шоумена, скажем так. Я там, значит, читал стихотворение, что-то там. Вот и стал ты первоклассником, форму школьную надел, что-то. Был ты раньше просто мальчик, а теперь ты ученик. И вот представьте, без двух передних зубов, с огромным букетом этих гладиолусов, вот это все было презентовано. Конечно же, я всем разбил уже тогда сердечки. И всех пока. Потому что все как-то очень тихо, кстати, читали стихи, но стеснялись. А я как-то громко сразу же.
1: Ну, а мне даже стихи не приходилось читать, потому что я не просто в школу пошла, а в гимназию.
0: Понятно.
1: И уже тогда я научилась смотреть на остальных, как на...
0: Вот это что за почему? Не так уж сильно и отличается обычная школа от гимназии. Ну, что, у вас форма там была какая-то?
1: Форма. У нас было много разных предметов дополнительных, которые не было в обычной школе.
0: Какие, например?
1: Ритмика, риторика.
0: На ри, да, только?
1: Да.
0: Риановедение какое-нибудь.
1: Дополнительные иностранные языки. Два языка мы учили.
0: Ты же говоришь, что... Ты же вчера рассказывала, что ты только английский учила.
1: Так я не дожила там до 6 класса, я в другую школу перешла.
0: Ну вот, так ты, ну понятно. Вообще, кстати, прикольный сейчас период, когда все закупают там, знаешь, всякие канцелярские вот эти, всякие тетрадки, вот это вот, мне нравилось это все выбирать. Я помню, в твердой обложке пошла мода дневники делать, я там все купил с Децелом. И там, знаешь, было вот еще дополнительно, типа там, сленг. Типа там шнурки в стакане. Это значит, родители дома. И всякое вот такое вот там.
1: Я бы посмотрела, сейчас почитала его.
0: Ну, там база вообще. Там база, вот то, чем мы сейчас пользуемся, конечно.
1: Но надо отдать должное этим дневникам, потому что у всех нас сейчас мы представляем в голове дни недели в виде этого дневника.
0: Кстати, да, действительно, есть такое. Ну, в общем-то, мы желаем родителям и школьникам вообще круто, без нервов подготовиться к новому учебному году. И интересно, кстати, с чем, с каким изображением сейчас рюкзаки выбирают школьники?
1: Да и дневники тоже.
0: Майнкрафт. Ну, покемоны уже, наверное, все. Майнкрафт, наверное, не знаю.

0: И хотя до лета осталось, до конца лета осталось еще, ну, сколько там, больше недели, да, можно, да, наверное, уже сейчас говорить, абсолютно вообще это справедливо, что Баиндия, Хчо и Мод, Шаде, это, ну, главный хит уходящего лета, 100%. Mm-hmm. Хотя песня на самом деле вызывает вопросики. Во-первых, что-то не так с этой дамой, потому что голоса поют в ее голове. Помнишь ли ты пароль, ну, видимо, от банковской карты или там что, от контакта? Помнишь ли свой уикенд, да? То есть,
1: ну, слушай, может быть, она...
0: Он говорит, я знаю, что ты не в себе.
1: Может, она влюблена, и вот, знаешь, когда бабочки в животе, в голове, там везде, вот эта вот такая легкость, все забывается. Ты не рассматривал такой вариант?
0: Нет, все-таки я думаю, что нужно вызывать врачей, конечно. Потому что странная, конечно, эта девчонка. Вот, чтобы в вашей жизни было как можно меньше всякого такого странного, мы вас сейчас подготовим.
1: Да, далее у нас любимый гороскоп для того, чтобы вы смогли построить свои идеальные планы на этот уже даже солнечный четверг.
0: Кроме того, держим вас в курсе всех главных событий в Тюмени. Свежие новости не пропустите после группы «Градусы» и их легкой, приятной, эмоциональной истории на ресницах.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП СФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Супер игры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
3: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
7: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 7.26 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии. Нам их расскажет Николай Антонов. Приветствуем!
1: Да, ребята, еще раз всем доброе утро. В Тюменской агломерации в этом году 7 региональных дорог будет отремонтировано по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составляет 16 километров. Около 90% работ выполнено раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области. Первый участок, который был завершен досрочно, это подъезд к Тюмени со стороны Кургана. Всего в текущем сезоне в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут 39 участков региональных дорог. Работы продлятся до ноября. В Тюмени круглую баню решили приватизировать. Памятник архитектуры будет продан, а новому владельцу придется разрабатывать проект реставрации. Об этом рассказали в городской администрации. Напомню, ранее историческое здание было сдано в аренду компании Санкт-Петербурга. Предполагалось, что внутри откроют первый в городе планетарий. Разработка документации велась с 2023 года. Однако после проведения противоаварийных работ стало понятно, что создать планетарий без повреждения здания не получится. Договор аренды в итоге расторгли. До 23 августа в Тюмени прекращено движение транспорта по улице Ставропольской в районе дома номер 139 на Московском тракте. Здесь будут проводить реконструкцию участка тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. До конца этой недели маршрут номер 76 перейдет на временную схему в объезд перекрытого участка. Расписание для пассажиров доступно на сайте tgt72.ru. Ну что же, на этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно тюменская 9.31. И для того, чтобы жилось и работалось сегодня легко, на изи, что называется, пожалуйста, погнали.
2: Овны, в некоторых важных делах вы сможете добиться успеха, особенно если проявите настойчивость и не сдадитесь.
1: Тельцы, не исключено, что вы поймете, как исправить допущенные ранее ошибки.
2: Близнецы, начало дня принесет отличные идеи. Правда, ваши замыслы вряд ли сразу понравятся окружающим.
1: Раки, появятся какие-то хорошие идеи, скорее всего, они будут касаться личной жизни.
2: Львы, не горячитесь и не теряйте уверенности в себе, если в начале дня что-то пойдет не так.
1: Девы, если вы не станете следовать чужому примеру, а придумаете что-то свое, то добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали.
2: Весы, лучше не принимать важных решений, быть разборчивее в деловых контактах и не брать на себя серьезных финансовых обязательств.
1: Скорпионы, вы поймете, какие ошибки допустили раньше и найдете способ их исправить.
2: Стрельцы, предстоит не только заниматься какими-то привычными делами, но и решать совершенно новые задачи.
1: Козероги, рекомендуется посетить культурное мероприятие, например, сходить в театр или на концерт.
2: Водолеи, сегодня вам будет сложно сосредоточиться и понять, что нужно сделать сейчас, а что может и подождать.
1: Ну и рыбы, вам потребуется для отдыха больше времени, чем обычно, и это стоит учитывать.

0: 4 минуты в Тюмени. И мы напоминаем, что сегодня четверг, 20 августа. И в прокате, в том числе и в Тюменском, стартует долгожданный фильм «Человек-паук. Новый день». Поздравляем всех любителей.
1: Это здорово. И именно на эту тему мы сегодня и разговариваем. Какие, может быть, истории у вас случились в кино или на какой фильм вы ходили и ваши впечатления вообще?
0: Из последнего, да. Я могу рассказать, что у нас есть такая в семье традиция. Периодически в выходные мы идем прям рано-рано утром смотреть какие-то мультики. Mm-hmm. Ну, потому что не все у нас взрослые в семье. Мы посмотрели мультик «Грузовички». Вот, и, кстати, главного героя там зовут грузовичок Саня.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И это такой, знаете, наш ответ молнии Маккуину. Но как бы мне, конечно, не нравилось, что грузовичок Саня, да, как бы. Но не-не-не-не. Молния Маккуин, конечно, круче.
1: Как а бы... чем круче? Что не хватило, как ты думаешь, грузовичку Сане?
0: Не, он как бы, молодец.
1: Старается.
0: В целом мультик как бы такой, менее захватывающий какой-то, не знаю, что-то вот мне не хватило немного.
1: Но не взрослому человеку из вашей семьи понравилось?
0: Да у него один Майнкрафт на уме, ты что? Там вообще вот это долгий метр вот этот полноценный. Что это нет? Надо что? Стримы сейчас вот это самое главное у нас.
1: Ну да.
0: Вы, когда последний раз ходили в кино, что смотрели? И вообще какие-то истории про кинотеатры мы сегодня решили вспомнить. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в мессенджеры Telegram и Max. И в наш канал в ВК, Радио Красная Армия, тоже сообщения принимаются.
2: Пробки на дорогах.
0: Ну а дороги Тюмени к этому часу загружены на 3 балла по данным Яндекса. 11 минут на 50-летие октября. Далее Постепенко от Севастопольской до Немцова. На Мельникате 30-летие Победы до Харьковской. Время проезда 10 минут и 7 минут на Червишевском тракте. Далее по Трактовой от Федюнинского до улицы Мира.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Экспокар представляет гибридный Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 9.42 в Тюмени. Итак, четверг, день кинопремьер. И спустя три недели все-таки добрался до российского и до тюменского проката. Мы уточняли тоже. Угу. «Человек-паук. Новый день». Решили сегодня поговорить про кино. Что вы последнего в кинотеатрах смотрели? Вообще, может, какая-то прикольная история у вас связана с кинотеатрами есть? И вот какие сообщения нам прилетели.
1: У меня, знаешь, такие сообщения не с кино связаны, а вот в самом именно процессе кинотеатрском. Вот сидение там, угу. Люди, общество. Такие сообщения. «Сидел парень в наушниках на сиденье. Я так понял, слушал оригинальную дорожку к фильму».
0: Ну, это что-то на интеллектуале.
1: Да, прям вообще.
0: А вот как он, интересно, синхронизировал, чтобы у него, ну, то есть, вот этот, очень важно же, чтобы они открывают рот, и одновременно у тебя тоже...
1: Ну, кстати, да.
0: Потому что у меня, если хотя бы на одну вот лишнюю какую-то, на одно мгновение расхождение,
1: все,
0: меня бесит, я не могу это смотреть вообще.
1: В основном до дома происходит, когда интернет тупит, еще что-нибудь.
0: Ну, нет, такое все, да.
1: Не очень.
0: У нас тоже в семье, вот я рассказывал, что мы тоже по выходным утром ходим в кино, и вот тут тоже есть такая традиция, значит, утром в кино на мультике. Могу сказать, что так сладко я не сплю нигде.
1: Но... 0% осуждения.
0: Я вам могу сказать, что тоже не всегда бывает. Какие-то моменты, какие-то сцены я тоже пропускаю. Потому что, ну, как бы, а чё?
1: Продолжим тему мою, которая атмосфера. Отсутствие других зрителей. Было как-то некомфортно, что я один занимаю весь зал, и на меня одного кинотеатр тратит время и деньги. Вот тут я могу присоединиться. У меня тоже бывают такие ощущения, но и чувство комфорта тоже присутствует. Что, типа, я одна как дома, как будто бы.
0: Не, ну, тут вам не нужно на эту тему переживать, потому что ну, расписание как бы составлено, согласовано, то есть это все...
1: Ну, да,
0: и я думаю, что кинотеатр
1: равно
0: отдает себе отчет в том, что, ну, допустим, там, среда, 9 или сколько там, 10 утра. Mm-hmm. Ну, скорее всего, кто? Ну, может быть, студенты придут, но они тоже спят после вчерашней, значит, гулянки. Поэтому вот, ну, там не слишком-то популярно. Я как-то был в отпуске, тоже пошел в понедельник утром в кино, и тоже был один. Ну и нормально. «Формула-1» я тогда смотрел. Вообще супер, да. Ну давайте последнее еще зачитаем. «На Человека-паука не пойду, не люблю такое. Но на «Одиссею» хотелось бы сходить». Это тоже одна из таких главных премьер.
1: Нашумевших, да. Ну, я вот разговаривала с людьми, неоднозначные такие мнения. Кто-то говорит, классно, здорово, а другие, ну, как бы, ну, войны там, ну, и ничего интересного.
0: Но Кристофер Нолан, с другой стороны.
1: Надо полагать,
0: это
1: да.
0: Уже как бы какой-никакой, значит, гарант.
1: Статус.
0: В общем, что, мы давайте будем закрывать как-то тему уже потихонечку. Мы вам желаем, чтобы... смотрите фильмы. Давайте так, смотреть фильмы. А вот как в кинотеатрах или, может быть, дома, как вам удобнее, это вы уж сами там разбирать. Самое главное, чтобы кино приносило вам удовольствие.

0: Но, вы знаете, небольшая история. На самом деле эту песню написала Ирина Дубцова.
1: О, как неожиданно.
0: Да, и потом она вот как-то Тимати ее уговорил, ну, почувствовала потенциал, уговорил, она ему ее подарила. Но сейчас я думаю, что уже она об этом сожалеет. И, конечно, вот так вот каждый раз.
1: Они могут вместе спеть. Это же сейчас популярна такая история.
0: Ну, кстати, почему бы и нет.
1: Необычный дуэт.
0: В общем, я думаю, что она немножко как бы горевала, когда эта песня стала суперхитом. Да, как бы
1: может быть,
0: вот так вот подарила ее, да.
1: Ну, а, кстати, о горести, вот этих вот о слезах, эмоций, вот этот вот желтый смайлик, который прям слезы льет, рот так открыт, да, прям такие две реки, стал самым популярным в мире в прошлом году.
0: О, как.
1: Да, им можно и отразить как какие-то печальные истории, эмоции, но и также радостные. Ну, вот насчет радостных, конечно, сомнительно.
0: Слушай, ну давай, знаешь что, давай зайдем, вот какие у тебя вот эти, как это сказать, последние эмоции, которыми ты пользовался, которые кому-то отрывал. Последние три давай.
1: Так, давай посмотрим. Так, вот недавнее. У меня это смайлик смеющийся, без капелек, вот что прям совсем, а просто смеющийся. Красное сердечко, красивое. Ну и такой смайлик, который сложно объяснить, который такой глазки на мокром месте со слезками, но такой, такой улыбающийся, что типа
0: это мне?
1: Да-да-да, вот такой вот.
0: Понятно. Теперь, что касается меня. Ну, я вам сразу скажу, тут не надо строить каких-то этих замков воздушных. Значит, огонек.
1: Огонь, да.
0: Следующее, угадайте, какое. Два бокала с пенным. Вот, чокающихся. Ну, сами понимаете, скоро пятница, уже договариваемся там с друзьями, да. И третье — это куриная нога. Вот и сами делать выводы, что мы за люди и как мы общаемся. Ну, а какая музыка будет далее? Конечно же, суперхитовая для того, чтобы классно продолжить это утро. Эвелин Рокстон, Vertigo. Ну, а еще раньше Arctic Asti с новинкой «Бриллиант».
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+.
9: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
10: Покупай у нас Чанган.
9: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
11: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган-сет 75 плюс 2024 модельного года. Не офферта.
12: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666

0: Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
1: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: электронная история Vertigo от Эвелин Рокстон. Завершаем утреннее шоу Red сегодня. И к нам пришел Антон Колев. И знаете, что у нас тут получилось? 50 оттенков серого.
1: Да-да-да, все в одинаковом пришли.
0: Представляете? Нет, Антон пришел просто, и началось 50 оттенков серого.
1: А, ну может быть, да. А у нас было с тобой сколько? 25 получилось?
0: Привет, Антон.
2: Привет-привет, доброе утро.
1: Привет.
2: Да, ну там 51, если с трусиками считать.
0: Вот так, ну, невзначай, вот так. Антон похвастался.
2: Да. Что, серыми трусиками?
0: Серыми трусиками, да.
2: По-моему,
0: ты вполне... называешь, кстати, ты называешь это трусики,
2: а
0: да,
2: как?
0: У себя? Я слышал, что только трусики бывают только детские и женские.
2: Ну, не мужские трусики. Ты вот видел где-нибудь на маркетплейсах? Мужские, ну ладно, трусы.
1: Почему бы не обсудить твое внешнее белье сегодня?
2: А почему бы и нет?
0: Обладатель роскошных серых мужских трусиков!
2: Вы говорите, как будто они кружевные какие-то. Нет, обычные серые трусы. Так
0: и говори, трусы тогда нормально.
2: Ладно, трусы. Базовая вещь у любого мужчины.
0: Ты можешь говорить, труханы там, труханские.
2: Не, ну труханы это через 3 месяца будет, а пока...
0: Пока это... В общем, Антон Колев далее вместе с вами будет развлекать, поддерживать и веселить. Ну, а мы все, мы вернемся завтра и...
1: Раскачаем этот день!
0: Пока!
2: В Тюмени сколько там? 10 утра. Ну и, конечно, как вы понимаете, оттенков музыкальных у нас здесь намного больше на любой цвет вообще. Так что оставайтесь с нами. Красная армия, идем далее.

здесь на Красармии. Юлиана Караулова и хиты не такой. 10-10-10. Ого, ничего себе. Я споймал сейчас на нашем студийном компьютере число. Время, точнее, было 10 часов, 10 минут и 10 секунд. Вот это да. Надеюсь, трижды удачно сегодня пройдет день у нас всех. По крайней мере, вот такое желание я и загадываю. Всем здравствуйте. Большой привет еще раз. Антон Колев меня зовут. Вместе с вами будем продолжать далее этот четверг. Четверг же сегодня, 20 августа. Да. Кстати говоря, я потихонечку начинаю возобновлять свою традицию относительно того, чтобы считать, сколько дней до Нового года осталось. И давайте-ка посмотрим, что у нас на сегодняшний день. По-моему, 134 дня. Нет, 133 дня уже до Нового года осталось. Вы представляете, что 1 января 2027 наступит уже через 130 дня. Признаю, 133 дня. Признаться честно, когда-то в году в 2004 я думал, что 2027 не наступит никогда. Вот теперь вот так щелчок пальца, как у Таноса, и вот уже на дворе практически 2027. Время сбежит, поэтому давайте будем проводить его с пользой. У нас это можно сделать, получив отличную музыку. Такой будет много и в самом ближайшем будущем. На подходе звонки невероятно перед этим диджей-дуэт Two Colors, Mad World. Ну а прямо сейчас не менее крутой диджей-дуэт Fastboy, Music Sounds. Одна из наших новинок ловить.

0: Слушаем уже через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ СБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии с нами Кайга и Макс Макнаун. Take me back. Ну и, пожалуй, самая приятная новость, что ждать этот трек будем недолго, буквально 2.5 минуты, и он появится здесь.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейд-ин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

Только что Алла Кихалит на Красной Армии. Dive into me. Погружение. Погружение. Что-то там про погружение. И вот dive into me. Ну, не могу я это сказать. 10 часов и 44 минуты в Тюмени. Идем далее. Мы с вами постепенно погружаемся в рабочий день. День, кстати, предпоследний на этой неделе. У большинства из нас, тех, кто привык к графике 5 через 2 работать. Если вдруг у вас график другой, вы сейчас отдыхаете, мы вам по-хорошему завидуем. Завтра и наше время тоже настанет. Что касается музыкальной составляющей этого часа, то впереди много хитов. У нас тут и Баста, и Моя Мишель появятся, Люси Чеботина, диджей Гожа. Ну, а сейчас Доус и ЛСП. Солнце золотое. Ловите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает. Зеленые
1: этот и другие хиты ожидают нас через полторы минуты. Стоит подождать.
3: Прогноз погоды.
1: До плюс 18 в Тюмени ясно, сообщает нам Яндекс.Погода. Днем сегодня плюс 21 облачно, вечером плюс 19 и ожидается малооблачная погода.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Разбудите меня, 11 часов. Продолжаем далее это утро. Нас будут поддерживать музыкально любимый хитмейкер на подходе Russian Rowling, Андрей Уискит, Понго, до этого Арни, Токсис и Биг Бэби Тейп, Nobody, но сперва Джонас, Блю Гелл. Всем еще раз привет.

Рашенро, Александр Юбыйский на Красной Армии только что. Понго называется этот хит. Хит однозначно летний. 11 часов и 10 минут уже в Тюмени. Слушайте, я вот тут ненароком буквально несколько секунд назад узнал, что оказывается сегодня Всемирный день лени, World Laziness Day, 20 августа. Если что, имейте это в виду. Если вдруг вы где-то позволите себе во время рабочего процесса, знаете, чуть-чуть расслабиться и отдохнуть, то это может же заметить ваш руководитель. Вы скажете, да подождите. Михалыч, что ты ругаешься? Сегодня Всемирный день лени, да, я чуть-чуть отмечу. И все, и тогда так вам вопросов не будет вообще никаких. Возможно, конечно, но рисковать особо не стоит. Вообще, что касается отдыха и позволить себе отдохнуть посреди рабочего дня, то мы с вами сделаем это через час однозначно, когда будет программа «Плюс вайп». В ней, помимо музыки, тебя ожидают еще и новости. Помимо этого, и возможность получить подарок. Сертификат «Максимилинс» на 3000 рублей, а также билеты в кино. Ну а пока мы в полной мере наслаждаемся музыкой. На подходе Джастин Тимберлейк и Timbaland. Sexy back.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Ваня Дмитриенко. Хит «Недоступно».
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Ну и когда мы близимся к завершению недели, то уже потихонечку можно планировать отдых. Именно поэтому здесь появится Таня Завровская вместе со свежей тюменской афишей. Не пропусти.
3: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лиры с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28.08.2024.
10: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях на четверг и пятницу. С 20 августа в кинотеатрах Тюмени показывают приключенческий мюзикл «Моана». Отважная дочь вождя вместе с полубогом Мауи отправляется за пределы родного рифа, чтобы вернуть своему народу будущее. 6+. Еще одна премьера – долгожданный «Человек-паук. Новый день». Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад, после заклинания доктора Стрэнджа, мир и все близкие забыли его, но его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Кстати, по версии Кинопоиска и IMDb, рейтинг этого фильма уже перешел отметку 8 баллов. 12+. Также с четверга в прокате боевик «Мотор Сити» о рабочем из Детройта 70-х, которого подставляет местный гангстер. После тюрьмы герой возвращается за справедливостью. 18+. 20 августа – последний день работы выставки «Платки как искусство» в конторе пароходства. Знакомый предмет гардероба здесь рассказывает истории разных регионов. Экспозиция открыта с 11 утра. 0+. В 20:00 в Доме печати Игорь Еговцев из проекта «Стендап на ТНТ» устроит грю-шоу. Зрители делятся историями, ну а комик развивает их прямо на сцене без сценария, зато с призами. Сбор гостей с 19:30. 18+. Завтра с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 породок кошек, общение с питомцами и рассказы гидов. А у администратора можно купить лакомство для знакомства с этими мурлыками. 0+. В 19:00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии диджей Джоэл Кори, Whisper. Этот хит услышим уже ровно через минуту, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Только что на Красной Армии Матранг, трек, который называется «Медуза». Помнится мне, что именно с этой пластинки мы и узнали о Матранге. Вот такую общую популярность он приобрел вместе с релизом этого трека. Ну и потом потихонечку такими тропинками повела судьба этого артиста, на который, к сожалению, так или иначе, молодые люди, обретающие дикую популярность в моменте, начинают ходить. И, в общем-то, ну, вроде бы как Матранг вернулся обратно на круги своя, вроде бы и что-то новое он выпускает и занимается музыкой. Пожелаем ему удачи и скорейшего восстановления в своей карьере. 11.42 в Тюмени, идем далее, впереди The Bounce, послушаем хит Magnetic, но перед этим Tame Impala и Jenny Dracula.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии лирик. Послушаем трек «Аутентичная». Ровно через полторы минуты продолжим слушать музыку. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75+, 2024 модельного года. Не офята.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 3 минуты уже, и мы продолжаем далее. Этот день, и наступило время для плюс-вайба. Да, открываем эти 60 минут, которых нас с вами помимо музыки ожидает еще и, как я это всегда подчеркиваю, игру пара приятных бонусов. Один из таких ожидает вас чуть позднее. Есть возможность выиграть билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Не пропустите ближе к середине часа игру и мой киновопрос. А также до этого мы с вами обсудим какие-нибудь местные тюменские или, может быть, федерального масштаба новости, поразгоняем и так далее. Ну и, конечно, в ближайшем самом будущем тебя ожидает возможность получить подарок. Сертификат ресторан «Максимилианс». Баварский, подчеркиваю, ресторан «Максимилианс». На 3000 рублей. В общем-то, что для этого нужно сделать? Так это тоже быть готовым верно ответить на мой вопрос. Сегодня он будет посвящен традиционной баварской кухне. Так вот, заранее вам говорю, да, чтобы вы имели в виду. Готовьте ваши мессенджеры, Макс, либо Телеграм, 922-300-1046. Именно туда нам и нужно отправлять свои варианты ответов. Ну и, конечно же, как я уже и сказал, музыка тоже будет. Продолжим далее этот час. Впереди Holy Flame, Iowa Dose, трек, который называется «Ловлю». Всем еще раз большой привет и потрясающего дня.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». И я подчеркнул еще ранее, что это баварский клубный ресторан «Максимилианс» с традиционной баварской кухней. Ну, не совсем, конечно, прям полностью, но там есть блюда традиционной баварской кухни. И большое количество традиционных блюд есть. Вопрос у меня сегодня вот как раз с традиционной баварской кухней и связан. Итак, вопрос звучит так. Что такое Weisswurst? Есть три варианта ответа. Цифра 1. Десерт с вишней и корицей. Цифра 2. Телячья вареная сосиска. Цифра 3. Традиционный немецкий напиток. Пишите 922-300-1046. Итоги подведем чуть позднее. Пока послушаем еще парочку отличных хитов.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12.13, мы подводим итоги розыгрыша сертификата на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». И на связи с нами Ольга. Оль, привет тебе, доброго утра. Доброго дня уже.
2: Доброе утро.
1: Так, ну рассказывай, у тебя это рабочая неделя, чем ознаменована? Что такого, может быть, яркого, необычного произошло на этой неделе?
2: Да, она как-то наоборот произошла, на лайте.
1: Наоборот, на лайте?
2: Я ездила, да.
1: Так, где
2: на
1: побывала?
2: На тревел-экспедицию.
1: Тревел-экспедицию?
2: Да, Travel Evolution было в Екатеринбурге. Mm-hmm. Это было вот позавчера для турагентов мероприятие.
1: Ага, вот оно что. И у тебя была рабочая поездка в Екатеринбург. Travel Evolution звучит mm-hmm. как круто. Какие вот, может быть, тренды в путешествиях в этом сезоне?
2: Я подчеркнула себя, что всем миром, мне кажется, правит ИИ.
1: ИИ?
2: Искусственный интеллект, да.
1: Так.
2: Он и нам и в помощь, и вообще просто везде, всюду.
1: Короче, и до путешествий ИИ тоже добрались, вот этот искусственный интеллект добрался. Понятно все. Так,
2: да.
1: Ну слушай, неделя на лайте, может быть, тогда ее завершение тоже стоит себе таким весьма вкусным сделать, тем более, что тебе достается в подарок сертификат на 3000 рублей. В «Максимилианс», а там можно пойти и что-нибудь такое отведать. И, кстати, по поводу отведать. Мы сегодня обсуждали тему традиционной баварской кухни, я задавал следующий вопрос. Что такое Вайсвурт? Это название одного из традиционных блюд баварской кухни. Было три варианта ответа. Я спросил, может быть, это десерт с вишней и корицей? Может быть, это телячья вареная сосиска? Или, может быть, это традиционный баварский напиток? Так вот, какой же верный ответ?
2: Верный ответ номер два.
1: Номер
2: это
1: два.
2: Это сосиска.
1: Это сосиска, да. Или... Как иначе они сами называют вот эти традиционные немецкие колбаски. Поздравляем тебя с победой. Еще разочек тебе желаем хорошего
2: спасибо,
1: отдыха.
2: Спасибо.
1: Впереди выходные, я надеюсь. Отдохни как следует, набери сил. Ну и пускай у тебя каждая рабочая неделя вот так вот на лайте проходит.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Счастливо, пока. Все, Оля уже пошла отдыхать и мысленно тратить свой сертификат. 12.15, Тюмени, и мы продолжаем далее слушать музыку. У нас впереди еще и розыгрыш билетов в кино будет, не пропустите. Ну а сейчас Шакира и Вайклиф Джин, Hips Don't Lie.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: и только что. Hips Don't Lie называется он. 12.19 Тюмени. Как и обещал, мы с вами отправляемся далее. Впереди нас ожидает розыгрыш билетов кино в кинотеатр Атом Синема. До этого сможем спланировать себе вечер четверга и предстоящие выходные. На подходе афиша. Не пропустите перед этим Леди Гага и Даучи Ранвей.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
4: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях на четверг и пятницу. С 20 августа в кинотеатрах Тюмени показывают приключенческий мюзикл «Моана». Отважная дочь вождя вместе с полубогом Мауи отправляется за пределы родного рифа, чтобы вернуть своему народу будущее. 6+. Еще одна премьера – долгожданный «Человек-паук. Новый день». Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад, после заклинания доктора Стрэнджа, мир и все близкие забыли его, но его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Кстати, по версии Кинопоиска и IMDb, рейтинг этого фильма уже перешел отметку 8 баллов. 12+. Также с четверга в прокате боевик «Мотор-Сити» о рабочем из Детройта 70-х, которого подставляет местный гангстер. После тюрьмы герой возвращается за справедливостью. 18+. 20 августа – последний день работы выставки «Платки как искусство» в конторе пароходства. Знакомый предмет гардероба здесь рассказывает истории разных регионов. Экспозиция открыта с 11 утра. 0+. В 20:00 в Доме печати Игорь Еговцев из проекта «Стендап на ТНТ» устроит грю-шоу. Зрители делятся историями, ну а комик развивает их прямо на сцене без сценария, зато с призами. Сбор гостей с 19:30. 18+. Завтра с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 породок кошек, общение с питомцами и рассказы гидов. А у администратора можно купить лакомство для знакомства с этими мурлыками. 0+. В 19:00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 33 минуты в Тюмени, и мы начинаем разыгрывать подарок. Подарок следующий. Билеты в кино, в кинотеатр «Атмосцинема». И есть возможность получить их, если вдруг ты первым верно ответишь на мой вопрос, который сегодня касается дня сегодняшнего, 20 августа. Свои варианты ответов присылайте по-прежнему в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Ну и я узнал, оказывается, что 20 августа этот день знаменателен тем, что в 1634 году, задумайтесь над этой цифрой, в Москве. Знаете, что произошло? А вот что вам и нужно ответить. Итак, три варианта ответа. 20 августа 1634 года в Москве. Цифра 1. Изобрели радио. Цифра 2. Построили Кремль. Или цифра 3. Был издан первый букварь. Пишите 922-300-104-6. Послушаем группу «Градусы» на ресницах и потом подведем итоги.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар-бар, Герцена, 63.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В течение 12 часов и 39 минут уже, и мы прямо сейчас узнаем, кто же получает билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема» от Красной Армии. Человек этого зовут Олег. Олег, доброго утра, доброго дня, точнее.
3: Добрый день.
2: Я все вот так вот, знаешь, по привычке, проработав 2 месяца с утра, хочется по-прежнему говорить людям «доброе утро». Ну, почему бы и нет, в принципе. Итак, скажи, пожалуйста, вот мы тут говорим про то, что сегодняшний день знаменателен, да, 20 августа. Много различных событий произошло. Помимо того, о чем был вопрос, какие ты еще знаешь события из 20 августа, если знаешь, конечно.
3: Сейчас так прям не вспомню.
2: Пока не вспомнишь. Ну что ж, хорошо. Но тем не менее, ты верно первым ответил на мой вопрос, который касается того, что произошло непосредственно в этот день в 1634 году. Это интуиция тебе подсказала? Или ты подключил логику? Интуиция.
3: Ну, логично.
2: Логично. Хорошо. Так, давай сейчас во всеуслышание заявим, что же тогда произошло. Тогда изобрели радио, достроили или построили Кремль, или был издан первый букварь?
3: Издан букварь был.
2: Был издан первый букварь, да, совершенно верно. Это же представить, да, вот как будто бы невозможно. В 1634 году я, во-первых, никогда не задумывался о том, когда это могло произойти, но и не думал, что настолько это рано произошло. Но, тем не менее, события тебе сегодня приносят победу. Мы тебя еще раз поздравляем. И
3: спасибо.
2: Желаем тебе заранее приятного просмотра. Уж на какой фильм пойдешь, решать тебе, но, тем не менее, приятного просмотра.
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе, счастливо и пока.
3: До свидания.
2: Пока. Ну а мы идем далее. У нас тут до финала плюс вайбы еще много музыки. Послушаем прямо сейчас Тома Нови и Лима «Take It». Ну и помните, да, завтра тоже можно будет также у нас здесь получить пару приятных бонусов. Сертификат Максимилиан за 3000 рублей и билет в кино. Театр «Атмосинема».
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 21 и ясно, вечером до плюс 19 и малооблачно, ночью плюс 13 градусов и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Она заказывает ролл пиццу, и в окна столе пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
9: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
10: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

смени час дня. Ну что ж, продолжается далее. Собственно говоря, этот день, и мы здесь на Красной Армии собираемся как следует пошуметь, как, впрочем, и всегда. Шум будет весьма музыкальным. Начнем сейчас вместе с Костой Лакоста, Cherry Lady.

прямо сейчас на Красной Армии вместе с нами. Более известная в мире музыки как Слейтер. Американская поп-певица, которая, ну, подарила миру вот этот потрясающий трек. Я не знаю, если вы осмелитесь и попробуете послушать его в наушниках, вы получите истинное музыкальное удовольствие. Ах, прям очень аж до нутра пробирает там бас и вот это вот все синты, дэнс называется он. 13 часов и 10 минут точно тюменская. Мы продолжаем далее слушать музыку. Впереди Люки Ли, вспомним хит I Follow Rivers. До этого к нам заглянет Джонни Эйфория. Ну а прямо сейчас Now is a warning to Corazon. Этот четверг продолжается 20 августа. Сегодня устраиваемся поудобнее, отправляемся на обеденный перерыв. Всем приятного аппетита.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прямо по курсу небольшой музыкальный нон-стоп, который откроет для нас диджей Гожа Мичико. А еще впереди нас с вами ожидает афиша на сегодня и предстоящие выходные. Не пропусти.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и рассказ о самых интересных событиях на четверг и пятницу. С 20 августа в кинотеатрах Тюмени показывают приключенческий мюзикл «Моана». Отважная дочь вождя вместе с полубогом Мауи отправляется за пределы родного рифа, чтобы вернуть своему народу будущее. 6+. Еще одна премьера – долгожданный «Человек-паук. Новый день». Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад, после заклинания доктора Стрэнджа, мир и все близкие забыли его, но его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Кстати, по версии Кинопоиска и IMDb, рейтинг этого фильма уже перешел отметку 8 баллов. 12+. Также с четверга в прокате боевик «Мотор-Сити» о рабочем из Детройта 70-х, которого подставляет местный гангстер. После тюрьмы герой возвращается за справедливостью. 18+. 20 августа – последний день работы выставки «Платки как искусство» в конторе пароходства. Знакомый предмет гардероба здесь рассказывает истории разных регионов. Экспозиция открыта с 11 утра. 0+. В 20:00 в Доме печати Игорь Еговцев из проекта «Стендап на ТНТ» устроит грю-шоу. Зрители делятся историями, ну а комик развивает их прямо на сцене без сценария, зато с призами. Сбор гостей с 19:30. 18+. Завтра с 11 утра в торговом комплексе «Тюменский» продолжает работу «Мурфест». Больше 30 породок кошек, общение с питомцами и рассказы гидов. А у администратора можно купить лакомство для знакомства с этими мурлыками. 0+. В 19:00 кухня на Михайловском приглашает нас на гастроужин на террасе фитнес-клуба «Опера». В меню настоящий плов, лабне с печеным перцем и оливками и домашний айран. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Тюмени на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 3 балла. Местами затруднения. 12 минут стоит 50 лет октября от Профсоюзной до Пермяковой, от Севастопольской до Немцова. 7 минут пробка на Черишевском тракте и трактовой от Федюнинского до Мира. Всем удачи и терпения в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее на «Красной армии» Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
4: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Послушаем этот трек уже через 2 минуты. Дождись.
0: Реклама.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

Так, раз армии прямо сейчас Дивак, Slow Down или Can't Stop Thinking, называется трек, 13:44 в Тюмени. Мы с вами неспешно продолжаем далее наслаждаться музыкой. Более того, в этом нам помогут наши любимые хитмейкеры, как я их всегда называю. К финалу часа к нам заглянет Бауэр с треком Calling Out For You. До этого в ближайшей перспективе DJ Hugel, Moving To The Sun. Ну а прямо сейчас вспомним совместную душещипательную работу от Чарли Пута. Ну вообще, все, к чему он прикоснется из музыки, становится каким-то таким легким, воздушным, душевным. И я бы даже сказал трогательным. Он вместе с Селеной Гомес прямо сейчас зазвучит здесь. We don't talk anymore. Ловите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее компанию нам составят Артик и Асти, «Бриллиант». Да, продолжим слушать музыку с вами через 2,5 минуты, дождемся.
2: Реклама.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS 75 плюс 2024 модельного года. Не охота.
6: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается. Остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру.
7: Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
10: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
11: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
12: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
14: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: уже здесь. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я уже вовсю жмякаю вот этот ветровик на нашем микрофоне. Или как ты называешь эту штуковину?
0: Ну, да, наверное.
1: Ну, вот это вот такая...
0: Ветрошумовая защита.
1: Ну, вот эта ваточка, да? Да, у меня есть новость, даже не знаю, хорошая или плохая, но в Южной Корее запустили Дом-2.
0: Дом-2?
1: Ну, почти что Дом-2. В общем, там люди строят отношения с искусственным интеллектом. Да-да-да, у них буквально с собой планшетики, на которых сгенерировано изображение их партнера, и они везде проводят время вместе. Это, ну, конечно же, не франшиза Дома-2, но я думаю, что нейрослопа будет столько же, как и в Доме-2, а может быть даже меньше.
0: Подождите,
1: его трудно переплюнуть.
0: Но главное, чтобы нейросетевая Ольга Бузова не появилась. Вот что я думаю. Вот, вот а остальное пускай будет как будет.
1: Или нейросетевой Рустам Солнцев.
0: Все, ладно. А то вдруг они нас слышат, эти нейросети там в Японии или где они.
1: Или Рустам Солнцев.
0: Да, возьмут это все за идею. Поэтому давай все. Все, пока.
1: Пока. 2 часа в Тюмени. Впереди знаменитости музыкальные, более чем, как сказать, Антон? Ну, крутые, в общем, ребятки.
0: Классные, да?
1: Самые лучшие.
0: Самые лучшие.

На армии Dave Attempts, тема Rain Dance, а я, как и обещала, рассказываю про романтику нового порядка, то есть про отношения с искусственным интеллектом. Об этом в Южной Корее снимают целое реалити-шоу. Герои получают идеального ИИ-компаньона и ходят с ним на свидание, то есть буквально держат напротив себя планшет со сгенерированным фото и разговаривают с ним. Один парень в трейлере даже купал планшет на надувном матрасе. Ну а что? Приемлемо. Ишка не будет стаскивать с тебя одеяло ночью и оставлять грязную посуду. Она тоже не будет. Спорить с тобой тоже вряд ли, если только не прописать это в алгоритме. В общем, плюсов куча. Ну, а если серьезно, все мы прекрасно понимаем, что это хайп и какая-то просто несусветная глупость, которая, я очень надеюсь, скоро пройдет. А вот что точно останется, так это классная музыка. Далее на Красной Армии Holy Flame, Тану. А прямо сейчас тема, которую миллениалы узнают с первой ноты, это Crazy Town, Butterfly. Butterfly.

0: Горячий хит полностью менее чем через 2 минутки.
1: Реклама.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди крутейший трек «Take Me Back» от Кайга и Макса Макноуна. Еще больше масштабных хитов далее. Не переключайся.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте. Убедитесь. 533-444.
5: Главный тюменский.
6: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом? Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

Грибы. Тает лед на Красной Армии. Правда, у нас в эфире все лето было жарко и будет еще жарче осенью, потому как новый сезон шоу «Ред» стартует в обновленном составе. К Саше Самойлову присоединилась Яна Кушнир. Ребята готовят новые рубрики, уже вовсю раздают подарки, если честно. Например, завтра ты можешь получить наушники от наших партнеров. Ну, а как это сделать, узнаешь, если будешь завтра с 7 до 10 в компании шоу «Ред» встречать утро и выполнять задания ведущих. Желаю тебе удачи уже сейчас. Ну и заглянем в ближайшее будущее. Феникс от Marshmello и Portugal The Man скоро появится в наших динамиках, а до этого The Bowser Magnetic. Делай громче!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 19, ночью до плюс 13. И все это без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди новая тема от Басты и группы «Моя Мишель». Очень мне нравится, что делают эти ребята вместе. Послушаем трек буквально через минуту с небольшим.
0: Реклама.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
4: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 15 часов. Так, в России выходит официальное продолжение повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Кто ее написал, расскажу далее. Пока послушаем «Лирика» и «Мадонну». Делай громче.

Красивая, конечно, история на Красной Армии Cold от Big Extraplaga и Post Malone. Ну а далее речь пойдет о красивой литературной истории, на которой мы все росли. Это «Маленький принц» Сент-Экзюпери, который получил официальное продолжение. Долгие годы наследники писателя не разрешали никому выпускать прямого продолжения, но в 24-м году лед тронулся, и они запустили международный проект. В отборе участвовало множество писателей, а победил испанец Элой Морено. Его книга «Маленький принц. Новые приключения» вот-вот появится в книжных, и знаешь, о чем там будет? В новой истории маленький принц попадает на землю, знакомится с реалиями нашего времени, сталкивается с новыми технологиями и учит современников видеть сердцем, а не, например, навигатором. Что ж, я думаю, будет любопытно нам и нашим детям, конечно же. Будем ждать официальный перевод. Ну а пока давай послушаем несколько классных треков. Впереди Серж Дивант, Addicted, прямо сейчас Гаязес Бразерс, Санта-Лючия на Красной Армии. Делай громче!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Я обалдею от этой песни. Группа «Градусы» на ресницах далее. Этот мягкий саунд заполнит твои динамики далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Реклама.
1: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
2: Выборка. Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Хочешь новенькое авто или квартиру?
2: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
1: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
2: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
3: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
10: Застройщик ООО «СЗ ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам. 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

Сейчас на армии тема белорусских с темой мыслим. Когда ставила трек, подумала, а есть ли исследование, о чем люди думают чаще всего на работе? И оказалось, что да, его провели ученые из Кремлёвского университета в США и выяснили, в топе тем еда, отдых, ну и про работу мысли тоже иногда проскакивают. И если ты сейчас тоже, как и я, думаешь, чего бы такого съесть, слушай программу «Плюс Вайп», побудем с 12 до 13 часов, получай сертификат на 3000 рублей в баварский ресторан за участие. С таким сертификатом можно будет после работы заскочить в это местечко и вкусно, вкусно поужинать.

Тюмени 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как там поживает здание круглой бани и правда ли, что оно скоро станет планетарием. Пока же лови парочку классных треков и не переключайся.

На Красной Армии Сони Фоде, Радио Ди и Папи Баскам, Think About Us. В Тюмени 16 часов и 8 минут. Как обещала, рассказываю, что происходит с созданием круглой бани, того самого архитектурного памятника, который стоит на улице Ленина. Вообще, изначально его хотели сносить. Потом планировали сделать из него творческий кластер. Ну, а потом компания «Спитер» из Питера решила устроить планетарий прямо в центре нашего города. Но оказалось, что невозможно сделать планетарий, не повредив бесценное здание. Поэтому разорвали контракт, и теперь власти выставили круглую баню, ищут человека, ну, точнее, компанию, а может быть, даже человека, который ее полностью отреставрирует, и потом уже будут определяться, что делать дальше. Я думаю, главное просто не сносить, потому что здание удивительное и невероятно прекрасное. В плане музыки у нас тоже все в порядке. В лучшем городе Земли впереди Мари Краймбрери. Ты помнишь эту лиричную тему? Послушаем сразу после Виз Калифа и Чарли Пута. See you again на Красной.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди у нас летний тречок «Манхэттен» от Карлиты и проекта «Софи Така». На таком вайбе будем двигаться дальше. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 18 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Мэри Гу с новинкой «Настоящее». Еще чуток и услышим этот пронзительный текст полностью.
2: Я могу быть, какой хочется.
3: Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или сапоги-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
12: Медицинский центр М+. Веропыту.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
15: Застройщик УОС за ИСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
19: Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной армии только что Good Charlotte, I Just Wanna Live. Это, пожалуй, главный бенгер группы. Ну и я, наверное, как сейчас помню клип на эту песню, где музыканты были в разных костюмах. Точно была клубничка, точно была морковка. Ну а солист пел в костюме куска пиццы пепперони. Что ж, учитывая, как много лет прошло с выхода этой песни, значит, у меня с памятью все более-менее. Магний пью не зря. И поэтому напоминаю тебе, что завтрашнее утро нужно начать с шоу Red с 7 до 10. Обязательно подключайся. Саша Самойлов и Яна Кушнир поднимут тебе настроение, добавят тебе бодрости. Ну и, конечно же, классный приз. Завтра последняя эксклюзивная возможность получить наушники от наших партнеров. Обязательно подключайся и участвуй в играх. Покажем. Погнали дальше. Люся Чеботина, ее зеленые глаза на подходе. А прямо сейчас Holiday Boy, Loco La Vida на

0: 12 осадков не ожидается.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди кое-что бодрое от Bauer Calling Out For You. На всех скоростях несемся к вечеру, поэтому не переключайся, будем делать это вместе.
3: Реклама.
4: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
9: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
8: А другие?
9: А другие? Ну, ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
11: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
12: Купил и отдыхай спокойно.
13: Тимофея Чаркова, 60.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
15: И слушай новые треки.
3: Ступай!
15: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
15: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
15: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
15: vk.com/redarmyfm

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Тюмени 5 часов. Встречаем этот долгожданный вечер в компании Алана Уокера. Услышим его сразу после Вани Дмитриенко. Но я расскажу, как стать пчеловодом, не выходя из дома. Не пропустите.

На Красной Армии Дима Ури с темой «На меня ты не сердись» в Тюмени 17 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю, как стать пчеловодом, не выходя из дома. Ну ладно, не совсем пчеловодом, но обзавестись собственным ульем с медом точно можно удаленно. Есть такие компании. Ты можешь там купить целый улей, выбираешь, как он будет выглядеть, получаешь доступ к трансляции с пасеки, наблюдаешь за своими пчелками, пока они работают, а ты отдыхаешь. Ну а в сезон получаешь сам урожай в баночках с индивидуальным дизайном. Я считаю, идея просто роскошная. Мне срочно нужен свой собственный улей, поэтому все, пока мне некогда. Но успеваю поставить парочку классных треков. Это DJ Smash и Артем Качер, Клач. Услышим этот поп-бенгер сразу после Red Hot Chili Peppers.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большущий хит от The Bauza Magnetic. А еще на подходе тюменские новости, не пропусти.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
5: Покупай у нас Чанган.
4: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
6: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офферта.

0: Пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: 9:25. Это время для новостей. В студии Николай Антонов.
1: Всем добрый вечер. К началу учебного года в Тюменской области будут открыты 4 новые школы и 1 детский сад, сообщает региональный департамент образования и науки. Школы примут учеников в тюменских микрорайонах Березняковский, Ямальский-1, на улице Красных Зорь в Тюмени и в поселке Вензели. А детсад откроется в ЖК Новокомарова. До конца года планируется открыть еще 2 школы вместо старых деревянных зданий в селе Кускургуль и в деревне Абаул. Поврежденную дорогу на трассе Тюмень-Екатеринбург должны восстановить к ноябрю. Ремонт пройдет на участках в районе 196 и 207 километров. Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», на втором участке разобрали краевую полосу в прямом направлении, обустроили земляное полотно и основание. Идет укладка органоминеральной смеси. На 196 километре отфрезеровали подъездные пути для разборки земполотна. Завершить работы планируется до 1 ноября. Минприроды до конца августа должно представить правительству России доклад об экологическом состоянии рек Тура, Тобол и сети Иртыш из-за массовой гибели рыбы в водоемах. Об этом в своем телеграм-канале заявила руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова. Министерству предстоит собрать и проанализировать данные Минсельхоза, Росрыболовства, Росприроднадзора, а также региональных властей и Российской академии наук. Это были новости, ну а далее на Красной Армии вновь музыка.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: пробки на дорогах.
1: Сервис Яндекс.Карты сообщает, что в эти минуты в Тюмени 5 баллов. Движение затруднено на Мельника и от Жигулевской до Республики, на Осипенко вдоль 50-летия Октября от Немцова до Холодильной и на Федюнинского от Мельника и до Червишевского тракта. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте новинка «Дивек» «Slow down, can't stop thinking».

0: Реклама.
1: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
2: А другие?
3: Ждут доставку.
4: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
4: Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
9: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

На Красной Армии главный хит уходящего лета — Шаде от Баинди, Ахчо и Мота. Ну, а что мы будем слушать осенью, ты можешь узнать в нашей группе ВКонтакте. Регулярно мы там публикуем топовые новинки целыми плейлистами. Это очень удобно. И ты можешь быть уверена в том, что ты в курсе событий и следишь за трендами, потому что мы подбираем для тебя все самое и самое. Далее же приятный привет из прошлого от Фаррелла Уильямса и Daft Punk, Get Lucky, сразу после новинки от AVE, Meet Me in the Dark на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет эффектная Слейтер с темой «Dance». Еще больше классной музыки далее. Не переключайся.
2: Реклама.
0: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
0: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
7: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
8: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
9: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
10: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
11: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: вами Алок и Кайли Минок. Last night I dreamed I fell in love. Дальше классный контент от Сергея Белярского. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Наконец-то «Человек-паук. Новый день» вышел в российских кинотеатрах. И вот интересно, стоит ли смотреть такое кино в кинотеатре или лучше дома насладиться? Потому что там он какие-то вообще сумасшедшие рекорды ставит.
0: Я думаю, однозначно в кинотеатре, потому что я читала и видела видосы, что там минимум графики, и что, как правило, актер сам вот прыгал, ну, сам взлетал на каких-то тросах, и мне кажется, что на большом экране это будет органичнее.
1: Продано. Пойду смотреть, наверное, не знаю, надо посмотреть, где вообще он будет проходить. Да, обязательно посмотрю. Мы ждали, обязательно послушаем и отдохнем. 6 часов в Тюмени. Ну и слушать вот, что сегодня предлагаю. Впереди у нас яркие хиты этого лета. Jamaican, Hugel и Salt. И прямо сейчас насладимся историей от группы «Градусы» на ресницах.

Хит этого лета Jamaican, Hugel и Salta, где только этот дуэт не звучал. И даже на чемпионате мира по футболу, да, он очень там актуален был. Да, кстати, из актуального еще Человек-паук «Новый день» вышел в российских кинотеатрах. Фанаты уже раскупили практически все билеты на удобное время. Места остались только в первых рядах. Не знаю, стоит ли такие вообще брать на такой фильм. Кстати, он уже собрал 2 миллиарда в мировом прокате. Это вообще лучший показатель по скорости после «Мстителей. Финал». Ну что, готовимся к встрече с дружелюбным соседом Паучком и также будем готовиться к отдыху. Далее у нас в планах послушать «Сию», «Шанделье» и уже сейчас появится «Фастбой» «Music Sounds». В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю «Там, где рассвет». Филатов, КРС и СТ. Ждем этих ребят ровно через 3 минуты на Красной Армии. Ну а чуть позже встретим свежий выпуск новостей.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО ЦНС, Воротилинь, ОГН 107-720-35-866-8-16+. Она...

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП звучит. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
1: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Нет,
5: не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: С выпуском новостей в студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. Новые очистные сооружения на улице Ирвье в Тюмени обеспечат работу ливневой канализации в районе улиц Щербакова, проезд Солнечный, Алибашевский, река Тура в следующем году. Строительство проинспектировали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава областной столицы Максим Афанасьев, сообщает агентство «Тюменская линия». Новые очистные сооружения обеспечат водосбор даже при залповых дождях. Схема очистки будет многоступенчатой. После нее произойдет сброс безопасных для экосистемы стоков в реку. Строительство очистных сооружений на улице Ирвье ведется с использованием средств казначейской инфраструктурного кредита. В Тюмени открыли обновленный переход между детским и взрослым корпусами областной клинической больницы номер 2, пишет издание «Тюменская область сегодня». Переход протяженностью 250 метров используется пациентами ежедневно. По нему перевозят детей после операции и реанимации, а также сопровождают на диагностику и процедуры во взрослом корпусе. В Тюмени скейт-парк на Вознесенской набережной готовят к техническому открытию. Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что при монтаже учли мнение профессиональных спортсменов. Именно они настояли на сплошном покрытии без швов. Это критично для безопасности при приземлениях. Пространство разделили на зоны для новичков и профи. После всех работ скейт-парк сертифицируют по ГОСТу и включат во всероссийский реестр. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на улице Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Время проезда 18 минут и 13. Потеряем на Мельникайте от Харьковской до Республики. Остальные затруднения также не более 12 минут.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Экономить на каждой поездке? Легко! С гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим новинку под названием «Take Me Back». Это Кайга и Макс Макнаун. Всего через 2 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
8: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
10: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
11: Завещанная сказка.
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Talk 100, Джонни Федук с темой «Лето». А, да, стремительно завершается уже 20 число на календаре. Хочется, конечно, продлить этот момент. Но утром лучше продлить, конечно, отличное настроение. Именно с этим помогут Саша Самойлов и Яна Кушнир. Кстати, на этой неделе ребята дарят наушники, так что будь немножечко поактивнее и получай крутой подарок. Ну а далее нас ждет крутая музыка. The Naked and Famous с пластинкой Young Blood уже скоро. И прямо сейчас послушаем Тиму Белорусских «Мысли». В Тюмени 18 часов 42 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, солнечно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Jonas Blue с классной пластинкой «Girl». Послушаем эту вещицу полностью здесь, на Красной Армии, буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
7: А можно попробовать?
6: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гейрадзе, вещанная сказка.
8: 51 87 30.

Тюмени 7 часов. Дороги в нашем городе почти свободны, есть лишь небольшое затруднение на Широтной от Народной до Николая Федорова. Ну и его легко преодолеть вместе с классной музыкой. Наслаждаемся прямо сейчас.

Сам, мы же завтра ударим плотно по твоему настроению, особенно в программе «Плюс Вайб». Присоединяйся по будням с 12 до часу. Рекомендую сделать небольшой перерыв, насладиться компанией Антона Колева, отличного настроения, качественной музыки и, конечно же, подарков. Все это ждет тебя по будням. Подключайся, не пропускай, и далее также не пропустим историю Оливера Хелденса «AEIOU». И прямо сейчас трек «Talk to You» — это «Inotre 54 Ultra». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу под названием «Манхэттен» Карлита Софи Такер. И прозвучит она здесь, на Красной Армии, менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 1890 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая летняя история Шаде по индиях Чо и Мот.
2: Она танцует по Шаде.
1: Встретим этих ребят на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
2: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
3: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
5: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
6: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
7: Ох, какая же песня на этой неделе становится главным хитом. Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

на Красной Армии Биберекса, Дэвид Гетта с пластинкой Sad Girls, грустные девушки, так переводится эта история. Ну и чтобы не быть грустным по утрам, рекомендую включать Красную Армию. С 7 до 10 здесь для тебя утреннее шоу Red. Саша и Яна специально будут поднимать тебе настроение, так что присоединяйся, ну и если будешь чуть активнее, то получишь крутые подарки. Все это по будням здесь на Красной Армии. Также здесь у нас далее классная музыка, на очереди Chemical Brothers, Galvanize и уже сейчас Люсь Чеботина с пластинкой «Зеленые глаза». В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Calling Out For You» от Bauer. Ждем этот горячий трек на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
6: И слушай новые треки.
5: Ступай.
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай.
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай.
6: vk.com/redarmyfm.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
10: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
9: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: 8 вечера в Тюмени. Ну что ж, у нас за окнами плюс 21, теплая осенняя погода и теплая музыка тоже гарантированная. Впереди Строма и Тусле Мемс, и прямо сейчас послушаем Ваню Дмитриенко «Недоступно».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На Красной Армии хитмейкер Stromae, его пластинка Tous Les Mêmes. Ну, вообще, эта тема вряд ли появится среди двадцатки лучших, но твой любимый трек может оказаться там, может даже оказаться на первой строчке. Все зависит только от твоего голоса, который, кстати, ждем на redarmy.fm. Есть у тебя время до завтра, так что рекомендую воспользоваться своим голосом и своим, собственно, компьютером или телефоном. Да, будем ждать redarmy.fm. Ну и также дождемся Мию Бойку, экспонат. Прозвучит эта история уже скоро. Ну а прямо сейчас новинка Holy Flame, Айовы и Доус. Ловлю. В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. Целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим новинку Мэри Гу, настоящие. Полностью послушаем менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Главный тюменский.
9: Какая же песня на этой неделе становится главным хитом?

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабит на интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Young and Beautiful, молода и прекрасна. В общем-то, наверное, про нее всегда она такой будет и останется. Ну и, кстати, если вдруг планируешь куда-то выходить из дома вечером или там на пробежку, допустим, то рекомендую взять классную музыку с собой. Для этого ничего особо делать не придется, просто скачать наше мобильное приложение «Радио Красная Армия». И топовые треки будут звучать в твоих наушниках, так что рекомендую воспользоваться этой простой функцией. Далее, кстати, топовые музыки будет немало, так что приготовься. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу плюс 17 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
11: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
12: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-82.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неофертная. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.

0: Реклама.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
2: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.